0: Реклама Цитрусзе.
1: Пулис рафат дакчирда, валутоши, окрос саломбарда сезгзе гансакутребули акция дайцхо. Первый твой, фиксировали 1%. Эффектури ганаквати 12.79%-дан.
2: Ту манканас пловда танха уцеб дакчирда, уку лизинги могоши соре чентвиса. Айге пули нахевар саачи да гамоикеде небисмиери мизнобриобит. Каталис сакомиссио 0%. Такой кашурди номер за 0-3-2-2-2-2-4-6-6-6 ан да апиксире ганац хади сайдзе МОГО ЦЕРТИЛИ ГИ.
3: Радио Цитруси са рекламу самсахури. Хути шуиди шуиди, ормуц да ати, ати, от сарва.
4: Квен усмент Радио Цитрус. ФМ от хмоц да чуидмети да сами.